на нуф. Вы не исправляем нуф. Снова бьюсь, вы не исправляем нуф. Нуф.